0: Questi diritti e questa libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle nazioni.
1: Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться благами. Пункт 2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся
2: результатом научного. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
3: Tai muuhun